0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Коне напейся пьян.
1: Радио «Комета». 92,6 FM. Вы слушаете

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета 92,6 FM.

0: для нее внизу только дорога цветов.
1: Турбаза Долгисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.dolgisjarvi.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи!

0: Покажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

смерть голодана и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов.

0: Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Камера».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92

0: 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Комета. 92.6 FM. Просто отпусти мою лапу.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. И в завершении выпуска. В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал гендиректор сети «Читай город буквоед» Александр Брычкин. Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, объяснил специалист. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги и еще одна важная категория – это библиофилы. По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска

водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92 и

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа «Лайк». Лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: нашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню Дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в третьем и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама. «Экономстрой» – тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор – от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой» – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов – зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: пока оставайтесь на волнах кометы 92.6 FM. И ни в коем случае не переключайте нашу волну. Залюдюкова с вами ближайшие 40 минут. High Hopes прямо сейчас.
1: Радио. Радио. Комета. 92.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рабочий полдень продолжается, друзья. 20 минут до окончания эфира рабочего полдня остается. У вас еще есть время написать свои приветы, любимые композиции. С удовольствием здесь сыграем. Рассказываю о том, зачем посетители тренажерных залов и профессиональные спортсмены надевают под шорты обтягивающие колготки. Я сегодня во второй раз увидела мужчину, просто лосины, одел просто лосины без шорт. Я решила прочитать. Давайте прочитаю. Зачем же они надевают их? Наверняка многие из вас видели в фитнес-клубах или на пробежках. Я вот видела бегунов, лыжников, но в тренажерном зале, вот во второй раз вижу, которые под шорты натягивали лосины. А вот сегодня он был без шорт. Почему так? Не знаю. Надо надевать, наверное, шорты. Кто-то удивится, но на самом деле...

0: Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сегодня займитесь тем вопросом, которым давно вызывает внутреннее напряжение, и станет намного легче. Скорпион, не ищите скрытый смысл во всем подряд. Иногда ситуация проще, чем кажется. Стрелец, уделите время своему хобби или увлечению, которое помогает вам чувствовать вдохновение. Козерог, сегодня разрешите себе немного мечтать и смотреть дальше привычных целей. Водолей, попробуйте поделиться своей идеей с другими. Свежий взгляд может сделать ее еще лучше. Рыбы, сегодня окружите себя приятными мелочами, которые помогут вернуть хорошее настроение и уберет депрессию. А депрессию, вот ученые сказали, что сильная тяга к сладкому говорит о выгорании и тревоге, по словам.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть — несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а 30% сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды.

И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России. Об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также

0: Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76

Радио «Комета».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик. Автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве, Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России подписал закон о стажировках в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, выпускник, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профобразование по программе переподготовки, может заключать срочный трудовой договор с работодателем с целью получения первичного опыта в избранной профессиональной деятельности. Такой договор заключается не позднее одного года после получения образования. Он также будет приостановлен на время службы в армии, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили газете «Ру» в Московском авиационном институте. Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров, например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений, в том числе для задач реабилитационной медицины. И в завершении выпуска генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл отношение россиян к книгам, созданным с помощью искусственного интеллекта, его слова передает ТАСС. По словам Капьева, читатели воспринимают нейросетевой контент крайне негативно. «Мы видим крайне негативное отношение к любому контенту, созданному ИИ. В любом случае доля такого контента будет минимальна. Живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — заявил он. Впрочем, как отметил книгоиздатель, сами писатели тоже иногда используют нейросети для решения точечных задач. Это, напротив, повышает качество произведений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства

0: могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: планета.
1: Самолет легко меня уносит.
0: Радио Комета.
2: 92,6 FM.
3: В микрорайонах города 17 часов.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Никакой пусты в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки в окружении врага. И дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая мелочь, тлен и прах.

остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что будет?

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета Дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим, имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с РТ напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22:00 до 6:00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России. Об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Восьмое июля на календаре. Вот так вот пронесся практически второй месяц лета. Под дожди закрывать мы будем второй летний месяц. И с вами в студии здесь радиостанции Комета 92.6 FM. По традиции без изменений. Ольга Ольхова и
5: Анна Донрой. Пока без изменений, но очень скоро поменяются фамилии.
4: Аня, с такими экземплярами, которые пытаются с нами знакомиться, я что-то в это верю с трудом, если честно.
5: Ой, у меня сегодня такое супер знакомство было. Просто человек начал интенсивно расспрашивать про моего бывшего мужа. Я говорю, можете телефон оставить.
4: Да, сам пообщаешься, сам все узнаешь, да?
5: Ну да.
4: Ну и, в общем-то, но сегодня есть прекрасный праздник. Какой там он у нас? Когда можно загадать что-нибудь прекрасное?
5: Ой, праздник сегодня, кстати, вообще очень классный. Сегодня... неофициальный праздник, день загадывания желаний. То есть это повод сформулировать вообще заветную мечту. Или еще это называется день бутылки. Символический праздник, связанный со старинными обычаями отправлять послание с бутылкой в моря.
4: Вау,
5: вот,
4: классно.
5: Поэтому, ну, я, кстати, вообще пользуюсь всеми этими благами всяких неофициальных праздников. Думаю, оп, опять можно желание загадать.
4: Здорово.
5: Опять можно быть Гарри Поттером. Ну, почему нет?
4: Ну что ж, а я не могу не сказать, учитывая эпическое

0: эфирическое начало дня сегодняшнего в 4 часа утра в городе Чехове. Мне хочется пожелать всем терпения, сил, здоровья. И...
1: не падать духом, ребят,
0: самое главное. Не падать духом, и давайте все дружно пожелаем нам все-таки мирного неба, потому что когда просыпаешься под смог и вот этот вот грохот, это, ребята, очень страшно, и у меня, конечно же, как у любого человека в городе Чехове есть вопрос, почему мы не слышали оповещений, но...
1: Ну, а если бы что-то это спасало еще?
0: Здесь, знаешь, хотелось бы, чтобы спасало.
1: Ну, Оль, ты знаешь, вот я тоже по поводу оповещений очень много думала. Но вот эти оповещения, ну, по мне, они больше вселяют какой-то страх. Так люди вроде как бы не слышат, но оно же все равно ничего. Ну, как оповещение? Ну что, летит ракета через секунду, что-то случится. Ну,
0: ты
1: что?
0: Знаешь еще в чем проблема?
1: Что, кто-то подготовится,
0: что ли, к этому? Я сегодня поймала себя на мысли, что мало того, что я вижу все происходящее, собственно говоря, прям вот из окошка, так я еще и не знаю, что мне в этой ситуации и делать,
1: да, в том-то и дело. А еще, когда тебя оповещать будут каждые 5 минут, Оль, как бы срастется, не срастется, понимаешь? Люди и так в страхе все живут. И сейчас еще посадить людей
0: лучше
1: на страх.
0: Пусть оповещают.
1: Ну, я против. Я, честно говоря, против, потому что это лишний какой-то вот... это лишний страх у людей вселяют. И, кстати, я всех призываю, если уж, коль пошел день желаний, я всех прям вот призываю, всех скептиков особенно, кто там не верит в высшие силы, ребят, ну, посидите вечером, вот представьте, как какую-то защиту на свой город, поставьте защиту на свой дом. Просто помечтайте, побудьте детьми, возьмите листок бумаги, возьмите краски и нарисуйте мирное небо над головой, нарисуйте там какую-нибудь большую стену вокруг вашего города. Пусть это будет какой-то стёб, какой-то там вот шутливый момент, но поверьте, это часть молитвы, которая сбывается, и ну, коль уж мы не можем там в ружье куда-то пойти, да, по крайней мере, мы можем как-то молитвой, силой духа это все людей поддержать. Я это так делаю. Присоединяйтесь, это сейчас делают многие. И поверьте, это работает. Хоть
0: будем
1: чем-то
0: вместе держаться, друг друга поддерживать, в общем-то. Итак, напоминаю, что у нас сегодня будет тема часа. Тема дня сегодняшнего. Надеюсь, какая-нибудь. Мы что-нибудь сейчас такое обсудим, более-менее нейтральное, чтобы всем было спокойней к вечеру сегодняшнего дня. Будем мы обсуждать сегодня это в прямом эфире и в группе радиостанции «Комета ВКонтакте», поэтому заходите, подписывайтесь. Ну и в следующем блоке уже пару слов о погоде на день сегодняшний, что там она нам принесла и что будет завтра, поэтому посмотрим, что нам там обещает гидрометцентр, какая и, в общем-то...
1: Олечка, твоя любимая тема, да, моя, да, хорошая.
0: Да, да. Ну а пока что у нас далее по пункту, давайте как-нибудь о чем-нибудь жизнерадостном, поэтому Жанна Агузарова, «Желтый ботинки» прямо сейчас на радио «Комета» 102.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжаем «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы. Зовут нас Ольга Ольхова и
7: Анна Донрой.
6: И продолжаем мы. Кстати, мы что-то вышли и так заговорились в первом блоке, что не сказали, что нам нужно и можно уже писать. Писать нам можно на 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. И в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там уже есть у нас тема дня сегодняшнего. И можно там оставлять свои комментарии и оставлять свои заявки, приветы, пожелания, поздравления и заказывать вашу любимую музыку. Так что с 18 до 20.00 мы здесь вместе с вами. И тем для сегодняшнего мы решили выбрать весьма такую, как нам показалось, нейтральную, необычный праздник сегодняшнего дня. Это как раз озвученный День бутылки мира. Это традиция отправлять письма в бутылках. День молочного шоколада сегодня отмечается и День загадывания желаний. Ну и давайте пообщаемся, узнаем, что это за праздники, откуда они вообще пошли исторически и понеслись. И продолжаем фразу, на которую у Ани не было ответа сразу.
7: Я даже не поняла, но у меня был ответ: если у человека нет интереса к шоколаду,
6: то...
7: Оказывается, есть продолжение, Оль, ну-ка скажи его.
6: Ну, в общем-то, это цитата Харуки Мураками. Если у человека нет интереса к шоколаду, значит, у него проблемы с психикой.
7: Ребята, да. Бойтесь меня. У меня нет тяги к шоколаду.
6: А нам интересно узнать, что думаете вы, если у человека нет интереса к шоколаду. И пишите свои вариации. Тоже можете нам мессенджер Макс писать. Можете, в общем-то, в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Ну и заодно подписывайтесь на нас и будьте в курсе музыкальных событий в городе. И, как и обещала, о погоде пару слов. Ань, мое любимое, да?
7: А вообще не могу тебя даже прям в этом воздыхании.
6: Гидрометеобюро Ольги Ольховой на радио «Комета» 92.6 FM. Да, здорово. Начинаем. Открываемся.
7: Да я потом тебя компенсирую своим полнолунием, которое завтра будет, не переживай.
6: Хорошо, я подожду. Итак, о погоде на день сегодняшний. Облачно с прояснением.

0: У нас сейчас слабый дождь с 8 до 2 часов ночи, но что-то он по ощущениям был порывами и не слабый, если честно.
1: Так, до этого очень было жестко, я прям испугалась, хотя даже я не боюсь.
0: Гроза у нас возможно, предупреждение гидрометцентра России действует до 21 часа сегодня. К вечеру у нас температура опустится до плюс 17 на целый градус, да, и сейчас у нас плюс 18.
1: Не страшно, мне не, да, пока не страшно, не напугало.
0: Не критично, да, замечательно. Пыльца у нас там, надеюсь, вся прибита будет сейчас к земле дождем, который в скором времени продолжится. Магнитное поле спокойное, атмосферное давление в норме. В общем-то, неплохой набор для вторника, надеюсь, что все так же хорошо, прекрасно у нас и продолжится.
1: Но завтра, 29 июля, 17, по-моему, 45, будет полнолуние, ребят, поэтому 3 дня до полнолуния и 3 дня после. Берегитесь выплесков каких-то эмоций, ну, и каких-то моментов, которые при магнитных бурях возможны. То есть, там
0: вот у меня сегодня выплеск эмоций был прям максимальный утром.
1: Видишь, это вот тебя провоцирует
0: как раз. Да-да-да, это потом нормальная была провокация, чтобы эмоциями прям... Я думала, я таких слов не знаю, но оказывается, знаю еще и не такие. Ну ладно.
1: Ну, видишь, как здорово.
0: Да, расширяем словарный запас, в общем-то. Не особо смешно и весело, но ладно, будем жить. Ладно, давайте уже потихонечку двигаться в музыку и начнем вам рассказывать про историю праздников необычных дня сегодняшнего уже в следующем блоке. А сейчас у нас пока что далее по курсу Виктория Черенцова с композицией «Ангара». Коша Юлиева «В толпе». Юлиева или Юлиева?
1: Юлиева. Но она типа Юля Кошелева, она себе взяла псевдоним Коша Юлиева. Да. Ну, я ее так называю. Моя подружулька, и я поставила плейлист.
0: И Las Olas, What is Love у нас будет. Ну, а далее у нас всеми полюбившаяся песня Елены Бурлаченко «Материнское сердце». И гость эфира наших драгоценных соведущих Ольги Алмазовой и Михаила Барского Андрей Антошин с композицией «Зурбаган». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: 92.6 FM. И напоминаем, что... Ань, что мы там напоминаем-то? У меня, как всегда, у меня память отвалилась.
1: Да, да, после сегодняшнего утра у тебя, я представляю. Я хочу напомнить о том, что мы принимаем заявки песен, привет и поздравления, просто теплые слова для ваших родных и близких по телефону 8-916-244-00-44, на который вы можете отправить в мессенджер, Макс, либо написать смс. Ну уж на крайний случай, конечно, позвонить, я с радостью вам отвечу.

0: ВКонтакте прямо под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова.
1: Так что давайте, не стесняйтесь, пишите, записывайте телефон в свою записную книжку, чтобы оперативно в следующий раз среагировать.
0: Да. Ань, что бы я без тебя делала?
1: Я даже не знаю.
0: Забыла бы половину, да?
1: Конечно.
0: Ну, а знаешь, что самое интересное, что у нас сегодня, казалось бы, на повестке дня сегодняшнего три абсолютно забавных календарных даты, но они все объединены одной мыслью. В общем-то, это все про то, как случайно человеческое решение иногда может пережить самого человека. И особенно красиво здесь звучит мысль про послание в бутылке. Человек делал что-то, абсолютно не имея никаких гарантий, что его услышат, увидят, найдут. И, в общем-то, идея оказалась максимально живучая. То есть, представь себе, много лет назад у человека нету ни интернета, ни мессенджеров, ни связи.
1: Куда-то отправляет в никуда, да. Да.
0: И человек просто берет и в никуда берет бутылку, пишет письмо и бросает ее в море. С точки зрения логики, абсолютно полное безумие, на мой взгляд, да?
1: Но что самое интересное, Оль, вообще, когда желание загадываешь, нельзя его никому говорить.
0: Так знаешь, вот тут такая же получается параллель между желаниями и посланием в бутылке, да?
1: Да.
0: И человек не знает вообще, найдут ли бутылку через день, через год,
1: и
0: через
1: сто лет. И кто ее найдет? Тот, кто желание исполнит, да.
0: И более того, человек действует в условиях отсутствия какой-либо информации и отсутствия гарантии каких-либо последствий своего решения. И тут самое, наверное, уникальное то, что это первый способ отправить другому человеку, которого еще нет в твоей жизни, какое-то сообщение. Это вообще удивительно.
1: Ну, это, мне кажется, такое, знаешь, это как раз вот послание во Вселенную, вот как раз из этих соображений. Это для тех, кто не верит в пустые слова, решили зафиксировать это все на свитке какой-то бумаги и, знаете, подтвердить такой, знаешь,
0: однако,
1: печать такая.
0: Ты сейчас будешь, наверное, удивлена, но самый ранний известный пример послания в бутылке связан с древнегреческим философом Теофрастом. Он в 4 веке до нашей эры бросал запечатанные сосуды в море у Гибралтара, чтобы проследить течение и понять, как связано Средиземное море и Атлантическое.
1: А ловил-то он их как, мне интересно.
0: Так он по ним течение отслеживал, представляешь? То есть с его точки зрения это вообще была наука, это было исследование течения океана.
1: Ну, а позже, чтобы в пустой, видимо, не отправлять, он это все
0: в них что-то писал, да. А самый трогательный пример, между прочим, это история американского священника Джорджа Филлипса. Его прозвали бутылочным пастором. Он отправил в океан более 20 тысяч проповедей в бутылках. И многие воспринимали найденные послания как личный знак свыше.
1: Слушай, а вот это, кстати, классная идея. То есть это как бы людям помогать не терять надежду.
0: Самый старый подтвержденный бутылочный документ, кстати говоря, был найден в 2015 году. Это была бутылка с анкетой, выпущенная в 1906 году для изучения течения. Нашла ее пенсионерка, честно заполнила анкету и отправила по адресу. Получила в ответ обещанный шиллинг за заполнение анкеты.
1: Она прекрасна.
0: Мне кажется, вообще замечательно, очень мило и здорово. Ну а продолжаем мы сегодня фразу: если у человека нет тяги к шоколаду, нет интереса к шоколаду, то
1: если у человека нет тяги к шоколаду, то могу про себя сказать, у человека есть тяга к меду. Это вот и про меня прям фраза.
0: Почему бы, да? Антон Евгеньевич нам пишет: привет, Радио Комета.
1: Антоха, привет.
0: Ники Ромеро. Сейчас будет у меня эпическая попытка. Тулуз. И добавляет: вы супер. Хорошо, прямо сейчас. Ой, сейчас уже. А, нет, успеем. После Stay in Life сразу встречайте Ники Ромеро. Как раз успею ее поставить вам. Так что слушаем на Радио Комета 2.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Пообещали Антону Евгеньевичу песню поставить, и песня у нас по времени не зашла немножечко в подблок.
6: Антон, сейчас сделаем. Я, кстати, Антону хотела сказать большое спасибо. Антон, ты сегодня единственный, кто не из города Чехов, вообще, в принципе, мне позвонил, прислал информацию по нашей тут происходящей по ситуации, да, и спросил, просто сказал: Аня, будь аккуратнее, ты там не пострадала. Антон, вот эти вот вещи, они настолько вот важны, когда просто человек из прошлой жизни, Антон, становится твоим настоящим. Антон, спасибо тебе большое. Это просто заставляет меня думать и знать о том, что есть все-таки люди, которые за тебя переживают и которые просто есть в твоем поле. Посылаю тебе лучики света.
7: А мне хочется добавить, что, Антон Евгеньевич, песня ваша будет в начале следующего часа, поэтому дождитесь, пожалуйста, и давайте общаться с нами дальше. Я смотрю, вы нам уже отвечаете, потому что Антон Евгеньевич прислал здесь продолжение к нашей фразе дня сегодняшнего. Да? Итак, если у человека нет интереса к шоколаду, то он стройный и красивый.
6: Это прекрасно. Вот будем надеяться, что это я.
7: Вот, нам мы продолжаем по праздникам дня сегодняшнего. У нас такие три праздника, которые объединены общей и одной идеей. Это вот случайный поступок человека, который просто приводит к каким-то последствиям, причем таким достаточно красивым и милым. И вот, возвращаясь к бутылке мира, то самое интересное то, что не найдут ли ее в итоге, а то, что в момент, когда человек пишет послание незнакомцу, он признает,
6: он верит.
7: Да, и он признает, что где-то есть кто-то, кому будет интересно его написанное слово. И вот мне хочется спросить наших слушателей, а если бы вы отправили бутылку в океан и знали, что ее найдут через 100 лет, что бы вы написали там такого?
6: Я, кстати, знаешь, есть такое техника исполнения желаний, когда ты пишешь себе письмо из будущего.
7: Ага.
6: То есть вот ты представляешь, как будто прошло 10 лет, или там 3 года, или год, и ты пишешь себе: Олечка, привет, а я вот то Олечка, только я из будущего. Ну, что ты сидишь там, грустишь? Ну, не грусти, все же пройдет. У каждой ситуации есть всегда год спустя. И вот я тебе сейчас пишу, а у меня есть сейчас там то-то, то-то, то-то.

0: то-то-то. Я там сижу, там-то-там-то. У меня есть это-это. Ты знаешь, так интересно, ты так погружаешься в эти фантазии, что у тебя даже нет сомнений в том, что это какая-то действительно фантазия. А что значит, если ты четко уверен? Это, соответственно, постановка мысли формы и четкое ее исполнение. Это очень здорово.
1: Ну, кстати говоря, вот про экологичность кидания бутылки в море, многочисленные споры, да, и на самом деле есть много способов, которые позволяют это сделать весьма экологично. Вместо того, чтобы бросить бутылку в водоем, можно сделать специфическую капсулу времени и спрятать ее в надежном месте, да, например, у себя в саду или где-нибудь дома, и хранить это воспоминание дома и открыть его в какую-то определенную дату.
0: Я сжигаю и на ветер отправляю.
1: Да, а можно пойти вообще технологичным путем, как бы в свете новых технологий, сделать цифровую бутылку с посланием. Записать голосовое или видеопослание, сохранить его в облаке и поставить автоотправку на нужную вам дату. Запечатать его красивым стикером или открыточкой, и будет вам радость через год или там 3 или 5, там, в зависимости от того, на какую дату вы поставите эту отправку.
0: Мальчик, ты молодец, дорогая. Но знаешь, что самое интересное? Сегодня в день, когда бутылку заставляют нас кидать в воду, а что, какую бутылку? Скорее всего, пластиковую, да?
1: Стеклянную.
0: Сегодня
1: стеклянную.
0: Всемирный день охраны природы. Вот, да, эти два несовместимые праздника, которые вот пытаются нам втолкнуть. Палка о двух концах.
1: Да, поэтому отправляемся размышлять об экологичности вот этой бутылки мира сейчас под композицию AC/DC Thunderstruck. Ну и в следующем часе к вам уже вернемся, поэтому делайте громче. И, в общем-то, AC/DC для всех слушателей радиостанции Комета 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: А вот и мы не успели по нам соскучиться, надеюсь. А если и успели заскучать, то мы на всякий случай напомним, что...
2: Уже час пролетел, как всегда.
1: «Вечерний Чехов» продолжает движение по радиоволнам 92.6 FM. Радиостанция «Комета» для вас здесь. Ольга Ольхова и
2: Анна Донрой. Мы все так же здесь же и очень рады тем, кто с нами.
1: Те же там же, те же лица, в тех же позах, в общем-то. И рассказываем вам про необычные события дня сегодняшнего. И вот следующий у меня на повестке дня, это как раз, Аня, это не твоя тема, к сожалению. Ты у нас больше по другим сладостям специализируешься, а сегодня отмечается День молочного шоколада. И хочется сказать, что молочный шоколад — это не только сладость, и шоколад, в общем-то, не обязан быть всеми любим. И вообще изначально этот продукт был связан одновременно и с удовольствием, и с историей, и политикой, и даже межгосударственными противостояниями.
2: Ну, кстати, я, пусть, да, молочку я тоже не ем, но я могу сказать, что есть шоколады на меду. Сейчас в «Пятерочках» продаются. Прям такая открытая реклама, но это лично от меня, никто не проплачивал. Есть прям полка, где без сахара продаются сладости. Всем рекомендую.
1: Между прочим, у этой же самой полки, у этого же самого бренда, где продаются сладости без сахара, есть просто фантастического вкуса квас, напоминающий просто прям вот тот самый квас из Советского Союза.
2: Ну, это я тоже давно не пью, но тем не менее интересная информация, да.
1: Вот. А мы все-таки про шоколад вернемся. И хочется отметить, что тут есть целая гора интересных фактов. Шоколад когда-то был напитком аристократов и считался практически лекарством. А молочный шоколад появился благодаря экспериментам, причем не какому-то эксперименту, что пришел какой-то человек и говорит: да, давайте вот добавим туда вот это, и он будет молочный. Нет, это были весьма многочисленные эксперименты, и в итоге пришли к тому, что начали добавлять туда сухое молоко, и вот, в общем-то, 28 июля 1875 года швейцарский кондитер Даниэль Петер запатентовал рецепт молочного шоколада, добавив в шоколадную массу сухое молоко. А до этого он был горьким, довольно темным и, в общем-то, не особо вкусным.
2: А ты знаешь историю, Оль, например, вот этого шоколада из Арабских Эмиратов?
1: Давай, рассказывай.
2: Нет, я не знаю, я тебя хотела спросить. Он так там дорого стоит, что все туда, наверное, едут только в Арабские Эмираты для того, чтобы его есть. Вот тоже раскрутили на пустом месте. Знаешь, как кофе лувак на Бали, я тебе рассказывала, да?
1: Да-да-да, вот это вот странное, непонятное, да?
2: Ну, это для тебя непонятно, а люди просто трепещут, да, чтобы съесть, выпить кофе из экскрементов Суматры. А здесь вот я говорю, что по шоколаду не такая же тема, знаешь, то есть такие забешенные бабки.
1: Люди, собственно, веками знали какао, а шоколад был достаточно горьким, и пили его в основном представители знати. В Центральной Америке был практически священным продуктом, в Европе стал напитком для богатых. И, в общем-то, в результате всяких вот этих вот видоизменений появился молочный шоколад. Ну и что, в общем-то, хочется добавить? Пойду я выясню, что за история в арабских странах с шоколадом. Но я
2: что
1: думаю,
2: там за вообще какая-то безумная цена, да, на них?
1: Я думаю, что чем-то перекликается с историей кофе, потому что, ну, все мы смотрели знаменитый турецкий сериал, да, где там кофе начали пить сначала без сладости, а потом со сладостями, и совершенно поменялся вкус продукта, да? Поэтому пойдем выяснять официальное подтверждение историям с южных регионов. Ну, а пока у нас обещанная Ники Ромеро Тулуз по заявке Антона Евгеньевича для всех слушателей.
2: Для тебя, дорогой.
1: Да, слушаем, делайте громче и ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-2044 или в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте прямо в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова».
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55.

0: 70 или на сайте www.tovisyarvi.ru.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Какой у вас любимый вид торта? Шоколадный шоколад с шоколадом, шоколадной начинкой, шоколадной крошкой сверху и чашка горячего шоколада рядом, ответил Дженсен Эклс в одном из интервью. Это знаменитый Дин Винчестер, который, в общем-то, был фанатом вишневых пирогов в сериале «Сверхъестественное». Ну, а мы сегодня, в общем-то, про Международный день молочного шоколада. И там, в общем-то, нашла я ответ на тот вопрос, что это за
7: чудо-шоколад.
6: Да-да-да, чудесное. В общем-то, сейчас буду потихонечку рассказывать. Так, ну-ка, техника, не подводи меня. Быстро, быстро вернись обратно.
8: Так, давай-давай.
6: Так бывает. В общем, из того, что помню, девушка по имени Сара Хамуда придумала необычную
8: прекрасное
6: плитку.
8: Имя.
6: Ну, она же с Дубая. Mm-hmm. В общем-то, в 2021 году основательница небольшой кондитерской, ну как небольшой, она там потом основала чуть ли не целую империю, эту шоколадную фабрику, да, и придумала она шоколад. По одной из версий придумала она эту плитку из желания во время беременности попробовать что-то с весьма определенным вкусом. Решила она соединить знакомые вкусы Ближнего Востока с шоколадом, сами как бы, да, и получилось сочетание молочный шоколад, фисташковая начинка, хрустящие нити теста кадаифи, похожего на такую тончайшую шерсть или что там, нити, и мотивы традиционного ближневосточного десерта кнафи. И все знают...
7: Все так понятно, главное.
6: Да, и, ну, в общем-то, идея была не сделать самый дорогой шоколад в мире, а что, если соединить вкус моего детства, вкус моего региона, и соединить это все с тем, что любит весь мир. С шоколадом, то бишь. Ну, а, собственно, плитка стала вирусной благодаря соцсетям. Люди начали снимать многочисленные видео с тем самым, да-да, вы угадали, дубайским шоколадом. Внутри зеленая фисташковая начинка, хрустящий слой и необычная текстура. Ну, а дальше включился удивительный механизм 21 века. Одна маленькая идея, один ролик, миллионы просмотров и мировой дефицит, в общем-то, всех ингредиентов.
7: Да, как все просто. Самое главное — оказаться в нужном месте в нужный час. Вот я всегда вот об этом говорю.
6: Ты знаешь, что мне больше всего нравится в этой истории?
7: Пока нет.
6: Люди покупали не сам вкус, они покупали эксклюзивность, историю, причастность к этой моде и ощущение того, что я попробовал то самое.
7: Ну вот эти, это знаешь, вот я когда в Аргентине была, там есть кофейня прямо в Буэнос-Айресе, где по 3-4 часа люди стоят в очереди. Ты думаешь, там самый вкусный кофе или какие-то десерты? Там вообще ничего удивительного. И больше того, я тебе могу сказать, там все такое не особо-то прямо и мега красивое. Просто старинная, самая старинная кофейня, наверное, в Буэнос-Айресе. Все. И там очереди просто по 3-4 часа люди стоят.
6: Ну а здесь мне что хочется добавить. В общем-то, это такая красивая, практически сказочная история, которая нам может ответить на один вопрос: когда вещь перестает быть просто вещью и становится настоящей историей. Это как бутылка в море. Человек бросил бутылку 100 лет тому назад, это всего лишь навсего были стекло и бумага, а внутри письмо, и вот оно как раз стало той самой живучей памятью и идеей. Ну и так же, как и здесь, какао, сахар, фисташки, ингредиенты. А вот когда появилась история, люди начали платить уже не только за сам продукт, но и, в общем-то, за причастность к этой истории.
7: В общем, разводят на бабки нашего брата. Вот это я в очередной раз удивляюсь. Знаешь, вот это вот

0: «Черный квадрат» Малевича. Ребят, ну вот попробуйте меня убедить, что это прям шедевр. Ну сколько вот про это написано. Слушайте, ну вот развод. Я была, я помню, подруга звонит: «Аня, поехали на Марк Ротко. Вот срочно, какой-то там приехал, там охрана, как у президентов всех стран, все вместе». Слушай, какие-то полосы на картинах, любую из которых я могу скопировать.
1: Непонятно, да, но очень интересно.
0: Просто полос. Вот откройте Марк Ротко, ребята, и вы поймете, что это развод. Просто.
1: Ладно, пусть всем будет сейчас приятно и громко. Chrome Division у нас прямо сейчас, Sharp Dressed Man, потом Chris Rea, Aubergy. И «Над морем бескрайним» полюбившаяся всем песня. Слушаем прямо сейчас на радио Комет 92.6 FM. Ну, а я пойду искать еще интересные факты про день сегодняшний.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов», и сегодня у нас на повестке дня три праздника, которые объединяет одна удивительная вещь. Бутылка с посланием – это надежда, что тебя услышат через года, столетия.
4: Вселенная.
3: Да. Шоколад – это желание подарить кому-то радость и сказать ему таким образом, что «я про тебя думаю, я хочу, чтобы тебе стало немножечко теплее и вкуснее». Ну, а загадочное
5: желание…
3: Можно,
5: так же можно и банку меда 3-литровую подарить, Оль.
3: Ань, все что угодно, на самом деле, можно к этому привязать.
4: Топлю на ЗОЖ.
3: Да. Ну, а загадочное желание – это вера в то, что впереди может быть что-то получше, и во всех трех случаях человек делает шаг в неизвестность. И самое удивительное здесь, что иногда, спустя год, этот шаг оказывается не напрасным и приносит, в общем-то, свои результаты. Вообще, Аня, вот сейчас будет фраза в твоем ключе, она тебе понравится. Загаданное желание – это маленький контракт человека с будущим. Правда, да. Вселенная не всегда подписывает этот контракт со своей стороны и иногда дает человеку возможность самому исполнить свое желание.
4: Ну вот и это вот такая помарочка интересная.
3: Да, потому что иногда все в наших руках, и ответственность за наши решения всегда лежит на нас. И, в общем-то, мы вправе оценивать возможный исход, но никогда не обладаем полной информацией об итоге своих действий. Это такой ключевой момент в нашей жизни, да?
4: Я тебе даже больше скажу. Я буквально сегодня фразу такую нашла. Я до сих пор в шоке, что мое будущее зависит только от меня.
3: С почином.
4: Не-не-не, ты знаешь как, могли бы кого-нибудь поответственнее вообще найти.
3: А вот нет. Итак, день загадывания желаний. Это наш третий, в общем-то, праздник дня сегодняшнего из необычных. И, в общем-то, издревле люди пытались разговаривать со своим будущим. И это самый древний из трех праздников по своему смыслу. Потому что желание человека – это попытка договориться с будущей неизвестностью. И у древних людей были на то свои способы. Это всякие разнообразные ритуалы, гадания, обряды на новый урожай, просьбы к богам, те же самые молитвы – и традиции загадывать желания в особенные моменты. И тут хочется отметить, что интересно не само желание, а то, как оно формируется человеком. Потому что пока оно живет в нашей голове, оно такое расплывчатое, не имеет своей формы, как сказать, рамочек не имеет. Поэтому, ну, когда человек говорит «я этого хочу», он делает первый шаг.
4: Ну, это когда хочу, когда у тебя просьба идет. А вообще, все желания, это уже как бы давно известные такие моменты, что когда ты загадываешь желание, нужно его говорить, как будто оно уже как свершившийся факт, как оно уже свершилось. Как будто оно уже есть. Например, там, я владелец шикарного автомобиля, к примеру, у вас там, да?
3: А вселенная такая, у тебя нет денег на него, поэтому на тебе, пожалуйста, вот то на что хватает.
4: Неважно, шикарный, это значит, на твоем уровне будет шикарный. И когда это все происходит, то надо обязательно, ты должна именно эмоционально подпитать этот автомобиль. То есть ты должна максимально радоваться, что ты уже на нем едешь, и представлять, что ты уже на этом автомобиле. То есть помимо...
3: визуализировать свое желание.
4: Помимо визуализации, его нужно подпитать еще эмоционально. Что-то вот оно, и прям кайфовать начинать.
3: А ты, между прочим, знаешь, что некоторые ученые провели расчет и пришли к выводу, что именно сегодняшняя дата, 28 июня,

0: Юля наделена особой энергией, которая помогает сюда человека со вселенной. И вероятность исполнения желаний возрастает.
1: Какая прелесть. Мне, ну, знаешь, мне больше всего нравится фраза, если человеку сказать, что ученые доказали... ученые доказали, что если сказать человеку, ученые доказали, он поверит во все, что угодно.
0: Ну, да.
1: Но в это я хочу верить. Я буду в это верить. И я сегодня буду загадывать желания.
0: Ну и, в общем-то, более приземленную версию скажу вам уже в завершении часа. Ну а пока что у нас Лабуч с композицией SOS. Далее Мили Ванили, Boy in the Tree. Ну и, в общем-то, вернемся к вам и... будем потихонечку подводить итог дня сегодняшнего. Надеюсь, что у всех хорошее настроение, и мы вам в этом хотя бы немножко помогли. Так вот.
1: Я на это надеюсь каждый раз.
2: Вечерний чек на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: после 40, а есть те, которые боимся произнести даже самому себе. Вот так вот, Ань, да, бывает?
1: Ну, вообще, на самом деле, есть даже такая фраза «бойтесь своих желаний». А почему эта фраза есть? Потому что порой наши желания, они не наши. Они как бы...
0: Идут. Они еще, да, они еще могут исполняться невероятным образом.
1: Да, потому что у меня столько было желаний, которые я загадывала, они не сбылись, Оль, и слава богу, но это когда я еще не умела их загадывать. И такие вещи там дальше происходили. Мне просто показано было, что, типа, ты сначала вообще подумай, прежде чем подумать.
0: Готова ли ты принять ценник за свои желания, да?
1: Да, а вот для тех, кто, например, у кого есть желание в пятницу... И 9 августа и 31 июля и 9 августа хорошо отдохнуть, я, например, иду в театр. Это будет Мелехова, это будет «Три сестры», и в своей полезной программе «Полезный настрой» в четверг с 15 до 17 я буду разыгрывать билеты на вот этот спектакль, потому что, ну, или вы можете их заказать на сайте этого музея. Спектакль очень классный, пойду второй раз и очень всем рекомендую. Второй раз просто так, поверьте, я на спектакле не хожу. В «Полезный настрой» приходите в четверг с 3 до 5, и я вам обязательно буду разыгрывать билеты.
0: Супер. На самом деле, это для всех, кто желает себе приятного отдыха.
1: Кто и мечтает.
0: Да, и культурного отдыха. Прям совмещение
1: кто-то
0: такое.
1: Кто-то давно мечтает, и никак его бутылка с этой не доходит.
0: С посланием не доходит, да? Ну что ж, а мне хочется подвести итог тем дня сегодняшнего. У нас сегодня были и обсуждали мы и день бутылки мира, и шоколад, и желание. На первый взгляд, казалось бы, вещи, в общем-то, между собой не связанные, но если подумать, объединяет их одно желание – оставить после себя теплые, какие-то классные и добрые воспоминания. Бутылка несет сообщение через океан и через время и расстояние. Шоколад – это как маленький знак внимания, но для кого-то это может быть и не только шоколад, но это может быть мед или свежие фрукты. В общем-то, кому что больше нравится.
1: Да, а я, кстати, с медом ем фрукты. Вот у меня такой фетиш.
0: Ну, а желание – это письмо самому себе в будущем и такой некий контракт с силами Вселенной по части исполнения собственных желаний. Надеюсь, что мы вам сегодня подняли настроение и предлагаю, в общем-то, сделать на конец нашего эфира такую маленькую фишечку. Вы можете написать нам в Messenger Max по номеру 8-916-244-00-44 свое сообщение и...
1: Ну, обязательно сбудется.
0: Нет, и перед началом сообщения написать «Зачитайте такого-то числа в такое-то время». А мы это

0: сохраним и будем вам это постепенно зачитывать.
1: А еще позвоним и напомним об этом.
0: Да-да-да. Так что собираем наши сообщения через время и расстояние в мессенджере Макс. Всем спасибо, что были с нами. Всем хорошего вечера. Антон Евгеньевич нам пишет: отличный эфир. Спасибо за позитив. Хорошего вечера. Берегите себя.
1: Антон, спасибо тебе, что был с нами. Всегда рада тебя читать, слышать, видеть. Обняла. Скоро, кстати, мед приедет, так что пиши. Буду, да. Он у меня большие партии меда заказывает, так что скоро поеду, пиши, заказывай.
0: Пишет: зачитайте шашлыки. Пишите время и дату, когда хотите, чтобы мы прочитали ваше сообщение. Ну, а мы будем собирать это все в коллекцию и зачитывать. Ну, а мы сегодня говорим вам всем до свидания. Прощаемся до четверга.
1: Пока-пока. В четверг с 15 до 17. Полезный настрой. Я буду с вами, Анна Донрой. Пока-пока.
0: Ну, а в пятницу уже со мной встретимся.
1: А я в театре.
0: Да, ты в театре. Ну, и всем под занавес. Чиж и Ко. Композиция о любви. Любите друг друга, будьте добрее, и пусть у вас все будет хорошо. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве, Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета».

0: Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радио. Радио. Комета. 92

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Харькове 22 часа.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
0: Деньги дороги, как память.
2: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
1: Идея на миллион.
2: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до

0: 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина – 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируется на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио «Комета». 90.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76

схожесть музыкальных композиций разных авторов – явление более чем распространенное. Часто это сопровождается обвинениями в плагиате и даже судебными разбирательствами. Нечто подобное могло бы произойти с песней «Anybody Seen My Baby», мелодия припева которой очень похожа на музыку из трека «Constant Craving» Кэдди Лэнг. Но члены группы The Rolling Stones нашли способ избежать скандала, поступив, как подобает, джентльменам. Песню «Anybody Seen My Baby» написали для альбома «Bridges of Babylon» Мик Джаггер и Кит Ричардс. Бытует мнение, что она посвящена американской актрисе Мэри Бэдом, номинированной на «Оскар» за роль Джин Глазастика Финч в экранизации романа «Убить пересмешника». Якобы у нее был роман с Миком Джаггером, но их отношения продлились недолго, и вскоре Мэри бросила солиста The Rolling Stones, о чем тот искренне грустил. Когда «Anybody Seen My Baby» уже была готова, и роллинги прослушивали ее в студии, песня что-то им напомнила, но вспомнить, что именно, им не удалось. Немного позже Кит Ричардс включил запись своей дочери Анжели и ее подруги. Во время припева девушки начали петь строчки из «Constant Craving», которые один в один ложились на мелодию. Как утверждают Джаггер и Ричардс, они понятия не имели о существовании этой композиции. Искушать судьбу члены группы не стали. Они указали Кэтрин Дон Лэнг и Бен Минка, сочинивших «Constant Craving», с авторами «Anybody Seen My Baby». Те получили полагающиеся им отчисления и, по словам Лэнг, были очень польщены таким вниманием. Вскоре после выхода песни она стала всемирным хитом, который высоко поднялся в чартах разных стран. А клип на «Anybody Seen My Baby» запомнился участием в нем тогда еще малоизвестной Анджелины Джоли. Она сыграла стриптизершу, выступающую в затрапезном клубе, который уходит со сцены посреди выступления.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Сначала вы будто слышите что-то у себя в голове. Медленное, драматическое, постепенно растущее гудение клавиш. Потом сверху него вступает бряцающий гитарный ритм. Теперь вы чувствуете, что это только начало чего-то большего. Это похоже на стаскивание с небес на землю. Именно так легендарный рок-идол Боно описал свою самую волшебную песню «Where the streets have no name».

Гитарист группы U2 Edge, сидя в своем доме, экспериментировал с домашней студией и поигрывал на клавишных. Потом слушал, что вышло. Where the Streets Have No Name — одна из тех композиций, о которых говорят, что они не хотят сочиняться. Процесс работы над песней чуть не свел известного саунд-продюсера Брайана Ина с ума. Чем дольше группа ее мучила, тем больше он негодовал. В какой-то момент он настолько разозлился от потери времени, что даже хотел стереть наработку. Что касается момента рождения идеи песни, то Боно однажды как-то рассказывал интересную историю о том, что в Белфасте, Ирландия, по тому, на какой улице живет человек, можно судить не только о его вероисповедании, но также о том, сколько он зарабатывает. Буквально по тому, на какой стороне улицы он живет, так как чем дальше вверх по холму, тем дороже дома. Боно задумался над этим и начал писать о месте, где улицы не имеют названий. А название, несомненно, отсылает нас к поездке Боно с женой в Эфиопию в 1985 году. Они отправились туда как волонтеры гуманитарной организации, чтобы раздавать еду, оказывать медицинскую помощь и проводить обучение. Боно вернулся в Ирландию, в западный мир, с сильным ощущением пустоты, поселившейся в его сердце от современной жизни. Одна из сильных сторон песни — ее непривязанность к географии. Мы не можем точно сказать, где у улиц нет имен или что точно означает данная фраза. Он вполне мог спеть о небесах, а может, он предлагает нам бросить беглый взгляд на его личный ад. Впоследствии песня была включена в различные списки лучших музыкальных композиций, включая 100 величайших гитарных песен по версии читателей Rolling Stone.

Радио «Комета». 92,6 FM. 1, 2, 3.

0: Радио «Комета».
1: Реклама. Реклама.
0: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

снова дождем. Как воды былые, я вновь по бульвару иду.